слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Все действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

FM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Hello, народ! Если твой план на утро был проснусь, потянусь, снова усну, сорян, не дадим тебе проспать работу. Это сонно-ломающее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Wait, look at you, Катя. Looking good today.
1: Спасибо за комплимент, Сай. У меня вчера был такой насыщенный день, честно говоря, моталась по городу туда-сюда, туда-сюда.
0: Как маятник, что ли?
1: Именно. А потом пришла домой и увидела, что у меня укроп в зубах застрял. И у меня мысль, сколько времени я ходила так по городу, и почему никто мне об этом не сказал.
0: И сколько людей встретила, да, в своем пути с укропом.
1: Повеселила, скажем так. Вообще, это такой тонкий вопрос. Говорить человеку, что у него там, не знаю, футболка испачкалась, в зубах что-то застряло, ширинка, в конце концов, расстегнута.
0: Нет, ширинка, если там, ну, форточка открыта, надо закрыть, иначе продует-то. Но это важно. Ты знаешь, да, вот это сложно. Мне кажется, скорее всего, это зависит от того, насколько хорошо человека знаешь. Если скажешь первому постричному, он подумает, либо клиника...
1: Не твое дело, да?
0: Либо клеить, и вот и начинаешь, понимаешь? Да, это сложно. Но ладно, а с укропом в зубах? Тебе сказал, что это тренд сезона. Вот теперь так, ну, это тренды, как

0: Вы или как, мол, это типа в соцсетях, типа тренд?
1: Да, да, да. В общем, чувствуем, ребята, эту тонкую грань и оставляем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, какой город, кого нам нужно разбудить.
0: То есть скоро мы начнем читать вместе с мадам Укропом. С мадамом Укропом. Так что через одну песню вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку наполучали. Я зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Смотри, что пришло. Катерина пишет: вчера вернулись из отпуска с всей семьей. Сегодня как сонные мухи. Почему не сонные, там, скажем, бегемоты? Или сонные красавицы? Ладно, сонные мухи, разбудите пробку в Москве и семью Климовых.
1: Зиба-зиба. Давайте, Климовых. Мы вам, во-первых, завидуем, что вы из отпуска вернулись. А во-вторых, давайте настраивайтесь на рабочий лад.
2: Если что, белая зависть, да? А если в Африке это будет по-другому работать?

0: Моему мужу Анатолию нужна пробушка в срочном порядке. Катя Саймон, разбудите его. Жена Алевтина просит.
1: О, все будет сделано именно так, как ты просила. Погнали!

0: Ну что ж, пишет, моему папе Виталику нужна пробушка, чтобы активнее вел машину. Карина пишет.
1: Катя Сай, с вами каждое утро доброе, а с пробушкой еще и бодрое. Передаю пробушку всему Екатеринбургу. Это Мария подписалась.
0: Ух ты, смотри, какая сейчас песня будет. Включи эту славку.

0: как хорошо.
1: Мы заодно мы тоже проснулись, да?
0: Реально.
1: Вообще.
0: Телефон прямого эфира, ребят, запоминайте, 8-495-956-101-2. Можно позвонить на этот номер.
1: Бодрок пожаловать в шоу. Раз.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: What's up?
3: What's up?
2: Привет, динарод, заходи к нам, поднимаем все от настроения до век. Это векоподнимающее шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь векоподнимательница Катя Бодрова.
1: Векоподниматель, диджей Саймон.
2: Звучит как вид бизнеса, да? Сейчас игра слова «микс» — тренажер для мозга, который похож на название «брейн-рот» животных.
1: Это точно. Есть сходство. Играть в слово «микс» с нами будет Оля из Москвы. Олечка, привет.
2: Оля! Hello! Олечка!
1: Да, что...
2: О, все, подай голос, Оля. Ты тут? Ты в эфире?
4: Да.
1: Ой, а ты же не на громкой, мы надеемся.

0: Нет.
1: Нет, все супер. Оля, ну что, как настроение? Где мы тебя, точнее, ну да, где ты сейчас? С кем ты сейчас?
0: Наши все смертные на работе.
2: А интересно, в каком подъезде проснулась?
0: Самым красивым.
1: Смотрим вопрос на засыпку и справилась. Вообще. Вывернула в свое русло, Оля. Слово «микс» — игра. Оль, в чем заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение, которое ты определенно точно знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы три фразы из пяти. Если справишься, побеждаешь. Все понятно?
0: Ну да.
2: Окей, удачи, слушай, Боба. У меня сломанный русский язык. Так, первая фраза. Тивизибися.
1: Тивизибися.
2: Как ты думаешь?
1: Тивизибися.
2: То есть, когда человек теряет контроль, да?
1: Теряет контроль над собой, да. Вот есть вход, а есть... Выход. Выход, да. Так. И человек что делал?
2: А первая форма глагола?
0: Тебе выход?
1: Тебе на выход.
2: А если из...
0: А, тебе на выход.
1: Да нет, это был прикол.
2: А если этот выход именно из себя? Ой, я уже сказал, как...
1: Да, ты уже сказал.
2: Разве, да?
1: Классно.
0: Выйти из себя.
1: Да!
2: Вот, она сказала правильно, так что засчитываем. Так, следующая фраза. Пертат верный.
1: Пертать верны. Что бы это могло?
2: Да, там буква Т, не Д.
0: Вы загнулись, Петропара.
1: Вот дети родителям обычно это делают.
2: Следующая фраза. Мудать осевомок.
1: Мудать осевомок. Мы тут не ругаемся, если что. Мы играем слово «микс».
0: Да, да. Мудать осевомок.
2: Если переставить буквы, если не мудать, что мы делаем? Если мы используем свои мозги?
1: Мыслить или синоним.
2: Угу.
0: Пудри мозги.
2: Звучит красиво, но...
1: Красиво, да?
2: Не совсем то, что мы хотели.
1: Чуть не то, да. Но это как бы размышлять не о низком,
2: да.
1: а о... Есть низкое, а есть...
0: О высоком.
2: Да. Конечно, думать о высоком.
1: С небольшими подсказками она все-таки справилась. Ладно, да. Защита.
2: Мы ее довели до пункта назначения.
1: Довели мы ее во всех отношениях. Оль, мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
2: И у нас по традиции есть несколько секунд для привета. То есть у тебя есть 9,5.
0: Да, всем привет всем жителям вообще нашей планеты Земля. Классный, позитивный, а вообще супер.
2: Земля в иллюминаторе.
1: Москва, включи тусов.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мама макуса. Эй, what's up, D-народ? Это дискотека 24 на 7 под названием шоу
3: Разбудильники.
2: Ну что ж, у вас карты Таро, у нас карты Мемо. У вас таролог, у нас мемологиня. Катя Бодрова.
4: И слушайте, этот прогноз на сегодня будет диджей Саймон.
2: Она еще и мемолог. Так что сейчас мемоскоп, лови предсказания, выращенные на мемо-смуды.
4: Звезды расскажут, какой ты отдел на работе.
2: Ух ты, окей. Овны, как всегда.
4: Отдел продаж. Сегодня вы человек, который может продать снег зимой и идею в 8 утра.
2: Эх, какие вы продажные. Это у них как раз комплимент, да? Окей, тельцы.
4: Бухгалтерия. День, когда вы грамотно распоряжаетесь финансами. Спойлер, дебет с кредитом сойдутся.
2: Бухгалтер. Окей, близнецы.
4: Пиар-отдел. Сегодня вы гуру коммуникации. 100 звонков, интервью и один пост срочно выложить.
2: Да, вот так пришел на радио и понял, что черный пиар тоже пиар, да? Так, раки.
4: HR. День, когда все пытаются вам понравиться. Читайте людей внимательнее, как читают резюме.
2: Лови!
4: Руководство. День принятия важных решений. Звезды советуют не бояться ответственности. Вы справитесь.
2: Руководство. Как будто руками водится, да? Так, львы, да?
4: Дева.
2: А, девы.
4: Отдел аналитики. Сегодня вы графики, цифры и отчет на 24 страницы. Если есть хаос, вы его аккуратно сортируете по полочкам.
2: Весы.
4: Маркетинг. Презентации, идеи, обсуждения. День, когда работа в удовольствие.
2: Окей, скорпиончики.
4: Служба безопасности. Вы знаете все про всех. Кто владеет информацией, к тому подлизываются.
2: Да, серьезный отдел. Вот так, стрелцы.
4: Отдел развития. Курсы повышения квалификации, кулинарные уроки или английский за неделю. Сегодня вы освоите все.
2: Вообще, у нас в холдинге, вообще, вы с этим отделом все в порядке, да, вообще? Ребят, мы вас видим, мы чувствуем то, что вы делаете. Вы просто молодцы. Козероги.
4: Юридический отдел. Неважно, что вы сегодня говорите, главное, уверенно и с ссылками на пункты.
2: Раз я уже один отдел похвалил, надо всех похвалить, чтобы не обидеть.
4: Юристы.
2: Да, юристы, вы тоже в теме, вы крутые. Водолей.
4: Ну, теперь привет айтишникам. IT-отдел. Сегодня вы спасаете всех, кто куда-то нажал и все сломалось. А еще смотрите на коллег так, будто они забыли перезагрузиться.
2: Я же айтишник, кстати, по образованию.
4: Добрый вечер. Приятно познакомиться, я не знала.
2: Да, меня визави, сразу компьютер сам заработает.
4: Даже... Есть такое.
2: Вот, компьютеры же нас боятся. Так, и кто остается-то?

0: Рыба всегда?
1: Креативный отдел. Сегодня вы предлагаете идеи, которые сначала никто не понимает, а потом говорят гениально.
0: О, ну что ж, если ты змееносец, до следующего раза. То есть обязательно очередь до тебя дойдет. А пока вот запомни, это Мемоскоп в радиошоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Вернем

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Еще Саймон часто говорит про себя: «Я жопотный».
2: Да.
1: И сейчас он поделится своим опытом в рубрике «Сайхакинг». Личные лайфхаки в студию, в эфир, пожалуйста. Саймон, чего порекомендуешь?
2: О, сегодня три совета из мира тайм-менеджмент и самосовершенствования.
1: Люблю, давай.
2: Ну что же, правило 2 минут. Если задача занимает меньше 2 минут, делай сразу.
1: Ага.
2: Да.
1: То, так что все так просто было?
2: Реально, вот многие из нас откладываем на потом. То, что занимает мало времени, лучше сделать сразу и забудь вообще навсегда.
1: Угу. Правило 2 минут.
2: Угу.
1: Хорошо.
2: И также правило 5 минут. Если занимает 5 минут или чуть меньше, тоже сделай сразу. Так, чтобы быстрее принимать решение, ограничь выбор 3 вариантами.
1: Mm-hmm.
2: И вот, и потом, то есть третий лишний, второй лишний, вот так методом исключения ты быстрее как бы примешь решение.
1: Ты некие сценарии себе прописываешь ровно в трех, в количестве 3 штук.
2: Ну, или допустим, что? если я понимаю, что есть такая привычка, можно на всех посмотрю, да?
1: Да.
2: Вот, 10, я методом исключения, ну, сокращаю до 7, до 5 и до 3. И вот, когда 3 остается, я уже глубже думаю.
1: Самый приоритетный.
2: Да, вот я так же глубже, глубоко вхожу, понимаешь?
1: Так сказать, в ситуацию.
2: И третий совет, чтобы не потерять вдохновение, записывай идеи сразу, блин, даже самые странные. И, то есть, приложение заметки, то есть, должно быть на главной странице твоего телефона, не где-то в Кукуево, понимаешь?
1: Вот.
2: То есть,
1: это
2: сразу
1: моя
2: иди,
1: ошибка.
2: Открыл, сразу забахнуло, и все.
1: Вот чего мне не хватает. Быстро все идеи в заметке, потому что перед сном мне что-то гениальное просто родилось, а на утро я все забыла.
2: А, и не уснула до 4 утра, да? А в эфире уже будет всем.
1: Ну что, идеальный тайм-менеджмент готов, считай.
2: Спасибо за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Да появился Slim Shady.
2: Рэп-прогноз.
1: Йоу, просыпайся, проверяем связь. Проснулся даже.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
4: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: зеркало посмотрела на тебя и тоже решила еще немного поспать, не беда. Сейчас добудем тебя в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Отучиться на водительские права, записаться в команду любительского волейбола.
0: Ух ты.
1: Ежедневно делать зарядку для осанки. Вот, а ты что из года в год откладываешь на потом? Реально, каждый день я хочу это сделать, и ничего.
0: У меня это выпуск собственного альбома. Уже сколько уже откладывал, что скоро я чувствую, что я буду дедушкой, и все равно буду стремиться к выпуску этого альбома.
1: И потом уже такой покашливая в треке.
0: Может, тогда это будет уже модно, знаешь?
1: Кстати, да.
0: Кашель-трек.
1: А кашель-трек — это такой алдовый стиль в буквальном смысле.
0: Да, то есть соберу все мотивы алдовых треков, и вот у тебя альбом соберется.
1: Как история создания альбома Саймона просто на ваших глазах рождается, ребята. А мы готовы своими глазами увидеть заявки на пробушку. Оставить их можно в группе ВКонтакте под последним постом. Ты можешь оставить свое имя, откуда ты, из какого города и кого нужно разбудить.
0: Присылай заказы на пробушку и через одну песню прочитаем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, кто здесь? Катя Бодрова.
2: О, а кто тут? Это я, твой брат, от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Сколько лет, сколько зим?
2: Не говори.
1: Ну что, заявки на пробушку получили. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Доброе утро из Подольска. Разбудите мою дочь Настю. Едем на экскурсию в Москву сегодня, а она сонная.
1: Экскурсия — это классно. На экскурсии поспишь.
2: Там без пищи, да? Потом спросишь, что-то запомнил? Все запомнил. А рассказывай. Ладно, погнали. Включи тусовку. А, это я эффект включил, да?
1: Эхо.
2: Да.

0: Артем пишет дальше. Сай, Катя, сделайте пробушку всем, кто нас сейчас слышит, чтобы заряд был прям на весь день. Не жалейте треков, но, Тёма, обижаешь.
1: Твой заказ будет нам закон. Все, погнали. Включите совку.

0: Они разошлись.
1: Рим пишет: не могла уложить ребенка до 4 утра. Оу. Нужна бодрость, как никому другому.
2: Верим, верим.
1: Верим.
2: Литвин подписался. Минеральные воды. Отправьте, пожалуйста, ваши бодрые треки всему городу, а то город будто замер.
1: Все. Минводы. Римочка. Вот все для вас. Let's go.

0: Мелодию мы все знаем.
1: Король вечеринок, диджей Саймон здесь. Я готова озвучить и напомнить телефон прямого эфира для игр. 8-495-956-101-2.
0: На кону шикарный мерч от Radio DFM. А так, пока ты слушаешь шоу «Разбудильники», поэтому включи!

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.

0: Цена на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируется 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Three People. Это место, куда присылают плохое настроение на ремонт. Это жизнерадостное шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь Катя Флэт Уайт Бодрова.
1: Диджей Пуэр Саймон.
0: Ну что ж, играем в «Кто там?» игра, где можно подряд услышать такие вопросы. Ты живой? Ты животное? И никто не обижается.
1: Это правда. Игра «Кто там?» Играть с нами будет Роман из Ставрополя. Ром, привет.
0: Рома, Ромама.
2: Привет, привет, привет, ребят.
1: Рома, ты кем работаешь?
2: Я работаю айтишником. Я работаю на удаленке. Я только вернулся после пробежки.
1: О, круто. Умница.
2: Решил к вам залететь.
0: Вау, я тоже айтишник, видишь, значит, мы не тезка, а как еще этот...
1: Коллеги. Если...
0: Коллеги, конечно.
1: А я тоже пробежки люблю. Мы с тобой тоже спортивные коллеги. Ром, ну у нас миндальная связь выстроилась.
0: У нас это так называется, миндальная связь.
1: Запоминай. Но прямо сейчас мы одного из трех человечков выгоним ненадолго из эфира.
0: Ну ты скажи, как есть, сливать, конечно.
1: Да, зальем Саймона ненадолго.
0: Все, слили, и я поплыл, да.
1: Отключили ему наушники, и теперь, Ром, я попрошу тебя загадать звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучить в эфире. Саймон нас не слышит.
2: Так, надо подумать. А персонажа можно нереального, правильно я понимаю?
1: Ну да, если персонаж, он уже априори. Да, из сказки, из мультика, какой угодно.
2: Я придумал. Возьмем мультик «Шрек», персонажа оттуда Фиона.
1: Давай, такого персонажа у нас еще не было. И я думаю, шансы на победу у Саймона высоки. Просто он всегда продувает в эту игру. Посмотрим, что будет на этот раз. А дальше включаем ему наушники. И у него будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там, кого ты загадал. Отвечай на его наводящие вопросы, пожалуйста, только «да» или «нет». Хорошо?
2: Да, хорошо, я постараюсь.
1: Если он промахнется, да. Если промахнется, не отгадает, кто там, ты забираешь фирменный мерч от радио DFM. Сай, возвращайся.
0: Окей.
1: Я выяснила, кто там. У тебя одна минута на то, чтобы сделать то же самое.
0: А шанс есть вообще сегодня?
1: Есть.
0: Не верю. Ладно.
1: Погнали.
0: Окей. Рома, ты вымышленный?
2: Да.
0: О, это уже хорошо. Ты из сказки?
2: Нет.
0: Из мультика?
2: Да.
0: Из мультика. Ты россиянин?
2: Нет.
0: Значит, ты импортный, да? Так, из мультика. Ты вообще какой-то цветной?
2: Нет.
0: Ты не цветной, то есть ты в обличии человека?
2: Да.
0: А мужик?
2: Нет.
0: Девочка, у тебя платье красивое есть?
2: Да.
0: Тебя не выдавали замуж?
2: Нет.
0: У тебя длинные волосы?
1: Сложный вопрос, не выдавали, в смысле, ну, выдавали.
0: Выдавали замуж, да? У тебя мачеха злая есть?
2: Нет.
0: Красивое платье? Туфли?
2: Нет.
0: Гномы вокруг тебя крутятся?
2: Нет.
0: А кто ты?
1: Ну, туфли у нее и были.
0: Были туфли?
1: И на вопрос, цветной ли человечек, я бы все-таки сказал цветной.
0: Да, а в какой...
2: Если говорить человечек, то, возможно, и цветной, но там не только человечек.
0: Но я как понимаю, то есть книгу про тебя писали? Ты случайно не Алиса в «Стране пипец»? Нет?
2: Нет,
1: он случайно не Алиса. В общем, ладно, Сай, твоя версия принята, это мимо.
0: Мимо, да?
1: Но надо признать честно, тебя Ром как будто пытался запутать.
0: Ну ему же приз забрать надо.
1: Поэтому в этом отношении он молодец. Ром, признавайся, кто там?
2: Саймон, смотри, это была Фиона из «Шрека».
0: Я не угадал! Я сначала думал, не зеленая ли она вообще. Если бы ты сказал, что она цветная, я бы угадал вообще.
1: Ну все, мимо. Поезд уехал, мы вручаем фирменный мерч от радио DFM победителю, и им становится Рома.
0: Рома-ма! Поздравляем! Ну что ж, секунд 8,5, у тебя есть на приветик.
2: Да, я хочу передать привет своим родителям, я хочу передать привет всем своим друзьям и хочу передать привет всем работающим людям, которые сейчас где-то в офисе находятся в этот чудесный день, вот они на удаленке.
0: Какой заботливый вообще.
1: Заботливый удаленчик.
0: Молодец.
1: Ставрополь, включи тусовку.
0: Разбудилник. рубрике «Радио DFM»
3: Саймон
0: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодня каем?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, и сейчас состоится настоящее музыкальное расследование. Сай расследует случаи плагиата в музыке, только если детектив берет обычно лупу, это Саймон диджейский пульт. Рубрика «Копипаст».
3: Ну что ж, сегодня слушается дело между диджеем 90-х Chicane и Келвином Харрисом. Точнее, Харрисом.
2: Рыбкой.
3: Да уж. Chicane, то есть настоящее имя Николас Брейсгердл, заявил, что сингл Келвина Харриса «Blessings» копирует его классику 96-го года «Offshore», которая провела реально 8 недель вообще в чартах. Ну что ж, ответ Келвина Харриса мы узнаем чуть позже. Но пока давайте послушаем эти два трека и решайте сами. Да?
2: И вынесем вердикт.
3: Да, вот и Катя тоже вот в том числе. То есть копипаст это или нет? Слушаем Келвин Харрис featuring Clementine Douglas. Blessings.

0: это Тахариус. А теперь послушаем, как звучит Chicane Offshore. На первый взгляд ничего не понятно. То есть ничего не чувствуешь, что не чувствуешь, что что-то не то, да? Но когда ты добавишь бит и порезаешь сэмпл,
1: тогда получится сходство, да?
0: Смотри.
1: Магия работает.
0: И, кстати, Chicane считает, что Келвин очень-очень хитро порезал сэмпл таким образом, чтобы не было сразу ясно, что он, ну, заимствовал его творчество.
1: Что Келвин говорит на эти обвинения?
0: О, сейчас послушаем их теперь вместе, и потом я тебе скажу, что Келвин сказал.
1: Давай.
0: И, может быть, это свой вердикт, ну, нам видишь, да? Так, если эти треки вот уже с битом вместе сопоставлять, вот смотри, что получится.

0: kinda Kelvin.
1: Ладно, скажу, что до суда дело не дошло.
0: Так.
1: Но в интернете немало людей поддержали Шикейн.
0: Ну,
1: и немало людей поддержали Келвина. Но пока скажи мне, что ты думаешь. Потом я тебе скажу, что Келвин здесь сделал.
0: Я думаю, что возможно, конечно, Келвин мог услышать этот трек и вдохновиться, как бы запомнить эту мелодику и воспроизвести на свой лад. Ну вот, чтобы он прям намеренно хитрил, сидел, резал как-то определенным образом сэмпл, чтобы это скрыть, я думаю, у человека его уровня нет необходимости в этом.
1: Ну, кстати, кто является поклонником Келвина, Келвина Харриса или Харриса, загляните в интернет, он много видосов пилит, как он делает музыку с нуля.
0: Вот,
1: чувак,
0: к тому же...
1: Он крут.
0: Я думаю, для него это не проблема.
1: Ну, я как человек, который пишет музыку, я же знаю, как мы тирим сэмпли, как мы режем, как мы тонал нас на поле.

0: снимаем или там повешаем. Поэтому...
1: А потом оправдывайтесь, да?
0: Но...
1: Надевай водолазку и извиняйся.
0: Дело в том, что пока ты не хайпанешь песни, за тобой никто не придет. Да, вот. Поэтому за мной еще никто не пришел, но я заимствовал, я не скрываю.
1: Ты желаю тебя хайпануть.
0: Но Келвин Харрис записал 8-минутный видос, где он пытался доказать всем, что он не спер.
1: Все-таки что... я думаю, что да, не спер.
0: Поэтому Лили дошла до суда. Катя сказала, не спер, верьте. Ну что ж, вернемся скоро. Это копипаст. Здесь то сопрут, то не сопрут. Ну, сложно сказать.
2: Это шоу разбудил Лиги.
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Сан-Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО «Альфа-Банк» 6+.
16: А поехали всей семьей.
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв

0: В дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet 8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Hey, hello, deep планета. Это МЖ шоу «Разбудильники». Сторону же представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
3: Сторона же, это, конечно, прекрасно. На сторону М представляет диджей Саймон.
2: Же женская сторона. Хорошо, я расшифрую, что там было. А так она намекает, он не понимает. Он уверен, она сомневается. И все это один большой космический квест под названием «Отношения». Рубрика «Венера, Юпитер». Да. Когда встречаются две разные планеты.
3: Да, и мы пытаемся затрагивать какую-нибудь тему и предлагать мужской и женский взгляд на нее.
2: Вот поэтому это МЖ-шоу. Теперь вы поняли, да?
3: Предлагаю обсудить, а как мальчики и девочки проявляют свою симпатию.
2: А, то есть именно интерес к человеку, да?
3: Интерес к противоположному полу.
2: То есть по каким признакам можно вычислить, да?
3: Да. Кто начнет?
2: Ladies first. What's рассказывай.
3: Я, и не только я, пообщавшись с большим количеством девушек, прихожу к выводу, что если нам нравится мужчина, мы просто не смотрим на него ни в коем случае.
2: Господи.
3: Прячем взгляд. Общаемся с кем-нибудь, кто рядом с ним, но никак не с ним. Если ты приходишь в компанию с лучшим другом, я буду болтать с ним вообще до смерти. Если я трындю с твоим другом, знай, я втюрилась в тебя.
2: Да ты что? Ну а как нам уже быть уверены? У нас все проще намного. То есть нам нравится, мы какие-то признаки показываем,
3: жизни.
2: Что. Да, жизненные признаки. А вы тут

0: все шифруетесь, когда вы уже будет понятно, что вы за нами пришли. Вот, поэтому, я даже не знаю, тяжело так, конечно.
1: Я пришла, ты хочешь такую девочку, я пришла за тобой.
0: Это фильм называется «Звонок». Ты смотрела, нет?
1: Да.
0: У нас, конечно, все попроще. То есть, чтобы понять, что мы проявляем интерес к девчонке, мы включаем режим супергероя. То есть, готовы поднять трамвай, открывать дверь от метро. То есть, все, готовы ради нее. То есть, мы начинаем, конечно, шутить вокруг нее, чаще обычного. Становимся неожиданно внимательными. Все мелочи запоминаем. У нее пудел называется. То есть, вот запомнили, понимаешь? Немного волнуемся, конечно, рядом. Это тоже...
2: Ой, это очень мило, когда мужчина волнуется.
0: Это зависит, конечно, от опыта вот, игрока. И здесь есть такое. То есть, когда мы смеемся над всем ее шуткой. Смешно, не смешно. Вообще нам ржачно.
2: То есть, как над шутками босса.
0: Да, вот нам нравится, значит. Но есть последний пункт, который... Ты знаешь, некоторые мужики даже, несмотря на то, что они еще не афишировали интерес к ней,
2: так.
0: Они начинают к ней, ну, то есть ревновать ее.
2: А, есть такое.
0: Вот, как вдруг какой-то другой аксессуар к ней подходит, и человек...
2: Аксессуар.
0: Да, чувак уже проявляет какой-то, то есть, как будто она уже его собственность.
1: Самость, самцовость.
0: Да, самость. Да. Есть такое слово, да?
2: Да.
0: Самость, он мне нравится.
2: Очень красиво, да.
0: Самость, проявляй самость.
3: Ну, как настроение?

Рэп-прогноз на DFM.

0: Если день начался, надо его прокачать.
1: Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
4: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, йоу, дитусовка. Если твоя подушка все еще хочет тебя затащить в постель, не ведись, включай подушка от Липотельное шоу.
2: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
1: Я DJ Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон. Подушка хочет затащить тебя в постель, конечно. Подушка-самец. Ну что, знаешь, у меня только работает неинтересно или нет? Я когда одна дома вчера была, стук в дверь, и я... Меня аж передернуло. Кто это может быть? Гостей я не жду. В итоге я на цыпочках, глазочку.
1: Надеюсь, не бывшая.
2: Выясняю, кто там, как зовут. Думаю, открывать дверь или не открывать дверь. А в итоге это просто доставка, про которую я забыла.
1: Ой.
2: Вот курьер пришел. Но почему я так боюсь? Потому что как-то, да, уже не принято. Если обычно сейчас гости в современном мире, вы заранее договариваетесь о том, кто во сколько когда придет. Это всегда неожиданно, что тебе кто-то стучит.
1: Ну, чтобы вдруг не поднят, кортизол, конечно.
2: Да.
1: А то же у тебя кортизол до горла поднялось, не думаешь, это же кто?
2: Это большой стресс, реально.
1: Да,
2: так,
1: да.
2: Так, давайте это.
1: Ну, как говорится, если хочешь уборку делать дома, приглашай людей в гости, да?
2: Хитро, запомним.
1: Поэтому ты шла, блин, мне сейчас придется уборку, что ли, делать, пока ты не открывала дверь, да?
2: Ребят, нам нужна генеральная уборка, если что, поэтому ждем в гости. Группа ВКонтакте. Под последним постом пишите, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
1: А пока вот присылай заказ на пробушку, а через одну песню.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
2: О, Бодрож, пожаловать к нам. Это я, твой брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: И будем выяснять, кто заказал пробушку. Я зачитываю заявки из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Присылал сообщение Алексей Викторович. Ну, так все серьезно.
1: Солидно.
2: Да. Разбудите любимый Краснодар. Скучаю по любимому городу. Сам езжу по стране, так как работа обязывает.
1: Гастролер. Дом, милый дом.
2: Да.
1: Гастролер. Да. Ты меня называла.
2: Гастролер. Переписали песню сходу. Ну что ж, погнали. Ничего не понимаю, но звучит прикольно.

0: Красивое. Разбудильники. Нужна функция пробушки на все 100%. Вчера была защита нового проекта. Все силы туда отдала и до сих пор не могу восстановиться. Но защитила она отлично. Камила, умничка. Валяйся, ничего не делай. Просто получай удовольствие и пробушку.
1: О, красивое имя Камила. Мне нравится. Ну что ж, поехали.

0: Ну что же, читаю ваши комменты дальше. Радмир пишет: моему другу, товарищу и тренеру по совместительству передаю пробушку для активной тренировки.
1: А Юля пишет: моей мамуле Татьяне Викторовне передаю привет. Она едет ко мне сейчас на машине в Питер и останется со мной на целую неделю.
0: Вау! Let's go!
1: Дочки матери.
0: Yeah!

0: Мы ждем песню про цикорий.
1: И кофе-фе. Телефон прямого эфира. Угу. Напомню, 8495-956-101.2. Звони или отправляй слово «Игра» в личку телеграм-канала «Радио Диафан».
0: А мы, по-моему, наушники челлендж будем делать. Поэтому инструктаж чуть другой. Вот.
1: Да, пиши все слова, любые рандомные. Именно их я и буду озвучивать Саймону в игре «Наушники челлендж».
0: Угу. Обещаю, на них не посмотрю, а скоро будет громко в эфире. Громче обычного. Это шоу «Разбудильники». Просыпаемся как можем, потихонечку. Катя не даст соврать.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
12: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
17: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM. Потому что радио DFM.

0: Наушники челлендж.
1: Бри-бигиди-бэнг, бум, пэу! Ниной, это Антихандра Шоу.
2: Разбудилники!
1: Ну что ж, в студии Антихандра Леди и барышня Катя Бодрова.
2: Антихандрец, буду называть тебя.
1: Да, мне нравится.
2: Саймон.
1: Прикольно. Ну что, сейчас будет игра, где логика уходит в отпуск, потому что по губам мало кто умеет читать, и в том числе я. Но сейчас посмотрим, как это будет все в этой игре «Наушники челлендж».
2: Да, спасибо всем тем, кто прислал рандомные слова в личку в том числе. Теперь эти рандомные слова я буду артикулировать Саймону. Он не будет меня слышать, он будет только видеть, что я пытаюсь изобразить губами.
1: Артикулировать.
2: Не всегда у нас с тобой полное понимание в этой игре. Проверим, какая связь миндальная или не очень у нас с тобой сегодня.
1: Сейчас, я сейчас врубаю себе музон очень-очень громко и включаю функцию активное катеподавление. Так, и...
2: Готово!
1: Ой-ой-ой, как же громко!
2: Да, Саймон слушает свою любимую музыку, а мы начинаем. На ком, ребята, на чем слове прозвенит гонг, тот и победил, тому мы отдадим фирменный мерч от Radio DFM. Погнали!
1: И...
2: Аэропорт!
1: Как?
2: Аэропорт.
1: Антилопа.
2: Аэропорт.
1: Эскарлопа.
2: Аэропорт.
1: Пенелопа.
2: Как это сложно?
1: Там А, первая буква А.
2: Да.
1: Так.
2: А-Э.
1: А-Э.
2: Ропорт.
1: Чё, так пошире рот, так?
2: А-Э.
1: А-Э.
2: Ро.
1: Лё.
2: Порт.
1: Всё, дальше.
2: Ладно, так. Рубашка.
1: Как, чебурашка?
2: Рубашка.
1: Чебурашка?
2: Ру.
1: У.
2: Ру.
1: Ю.
2: Ру.
1: Еврика.
2: Рубашка.
1: Чебашка.
2: Рубашка.
1: Чебака. Рубашка. Рубашка. Рубашка.
2: Да,
1: рубашка.
2: Да.
1: Yeah.
2: Есть,
1: да.
2: Есть. Дальше. Стена.
1: О, это чуть помедленнее.
2: Сложно. С.
1: Не, не по частям. По частям хуже.
2: Стена.
1: Зеня. Сенча.
2: Стена.
1: Фигня.
2: Стена.
1: Сиса. Сиса. Сису. Нет.
2: Стена.
1: Ниндзя.
2: Стена.
1: Фигня.
2: Стена.
1: Вау, следующее слово.
2: Всё. Ой, время истекло.
1: Что это такое было? Это интересно. Ёкаламана.
2: Ну что, ты не справился с первым словом. Это был аэропорт. Я понимаю, это сложно.
1: Я антилопу вообще вижу видео.
2: Вместо аэропорта. На рубашке мы, конечно, с тобой сошлись. Вау,
1: я считаю. Да, я допёрся, да.
2: Стена. Вот то слово, которое не удалось.
1: Еще раз скажи стену.
2: Стена.
1: Это сложное слово.
2: Сложно, потому что один слог мы с тобой.
1: Там СТ в начале. СТ друг рэпер, я знаю.
2: Саша СТ.
1: А в слове стене уже никак.
2: Да, гонг прозвучал на слове, который прислал Рома. Рома, мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
1: Рома, Рома, ма.
2: Наушники челлендж. Принимаю участие в следующий раз.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И Сай придумал музыкальную версию нашумевшего фильма «Назад в будущее». Он берет современный хит и идет в прошлое, чтобы отыскать оригинал. На поиски какого оригинала, Сай, отправимся сегодня?
2: А сегодня отправимся в нашем драндулете времени. У них там же спорткар, у нас красивый драндулет. Вот отправимся именно в поиски оригинала трекана 2024 года «Kygo» featuring Zac Able and Nile Rodgers. For life. И по пути еще другой ремейк найдем, но пока вот первый ремейк слушаем. Let's go. Yeah.

0: тебе жанр Tropical House в целом?
1: Очень нравится, очень нравится.
0: Нравится, да? Вообще напоминает о райском краю, да?
1: И что-то воодушевляющее есть в этой музыке.
0: Угу. И вспоминаешь именно только лето.
1: Да.
0: Да, тропический хаос. Ну что ж, дальше у нас следующий ремейк вышел, но наверняка ты уже знаешь, какой будет сейчас трек.
1: Lady от Mojo.
0: Да. Да. Он вышел 20, то есть получается между ними 24 года. В 2000 году вышел Mojo.
1: Это самая легендарная, самая нашумевшая версия все-таки композиции Lady.
0: Но это не оригинал, как многие раньше как бы считали и считают.
1: Я так считала, судя по всему.
0: Погнали. Mojo, Lady, hear me tonight.

0: версия.
1: Версия, которую сегодня в любом клубе включи, будет... будет...
0: Все леди прямо, да?
1: Круто. Все леди, да.
0: Да, прыжки как креветочки, да?
1: Креветочки.
0: Не в обиду, конечно. Да, не в обиду. Ну что ж, оригинал, то есть раз речь пошла о том, чтобы найти оригинал, да? Мы знаем, что Mojo откуда-то взяли сэмпл для этой песни.
1: Так.

0: Вот, и, ну, он не самый раскрученный трек в, наших, в нашем крае, ну, в краю, или крае?
1: Краю,
0: то есть в России. Хотя вот там, где он был выпущен, как-то его помнят. Но оригинал вышел в 1970
1: каком-то году.
0: Много.
1: 80?
0: Да, так.
1: 82-й.
0: Да, конечно. Ты экстрасенс, что ли?
1: Он просто два пальца мне показал.
0: Не было.

0: Ощущение, как будет Mojo, замедленная версия, да?
1: Да, оказывается, я слышала этот трек. Его как-то зачем-то присобачили к версии Mojo, Lady. Mm-hmm. Вот вначале чуть-чуть дали, mm-hmm. а потом уже пошла знакомая версия.
0: Ну, это диджей хотел всем доказать, что он знает музыку.
1: Судя по всему, да.
0: Это диджей выпендривался слегка. Ну что ж, как всегда, по традиции, выбирай, что тебе больше зашло.
1: Ну слушай, ну конечно, Mojo.
0: Okay, for the ladies. Let's go. Mojo, lady, hear me tonight.

0: Ты просто, ну, не из этой планеты.
1: Ну, за сэмпл спасибо оригиналу.
0: Басы просто дум-дум-дум-дум, дум-дум-дум-дум. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь и музыку творим руками и губами.
1: Здесь леди.
0: И леди тоже. Ну,

0: Киберразбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная, там, где лето.

0: Это «Там, где Россия».
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мы все vk.com/dfm.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Бум-нани-нани. Всем ди привет. Экзибит прокачивает тачки, а мы мозг. Добро пожаловать в мозгопрокачательное шоу
3: Разбудильники.
2: Ну что ж, сижу за первой партией, а у доски, как мы уже видим, прокачательница Катя. Flat lady, flat white. Бодрова.
3: Фактопотребитель, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас Катин хламник, и здесь факты, которые отлично заполняют тишину в лифте.
3: Это правда. Но для начала вопрос. Какие страхи или фобии ты знаешь? А может, какие страхи у тебя?
2: А, у меня целая пачка. У нас

0: эфир хватит. Вот. Я боюсь высоты, боюсь глубины. Боюсь сил на острова.
1: Кого?
0: Сил на острова.
1: А, я думала, острова. Мальдивы, например, не твое, да?
0: Аллергия на Мальдивы – это редкий случай. Или фобия. Да. Пока такого нет. Но вот сил на острова, то есть...
1: сказал черный перец.
0: А ты знаешь, кстати, перец вот жжет не по шкале Сковеля. Как обычно, черный перец имею в виду. Ага. Потому что черный перец это не перец, на самом деле, это дерево, mm-hmm. да? То есть остальные перцы, как, допустим, халапеньо и так далее, да?
1: Так.
0: Вот они родственники. А черный перец, на самом деле, просто так назвали. Поэтому у кого гастрит бойс, можете есть черный перец.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Вот тебе и хламник. Факт для рубрики уже от Саймона. Кстати, страх высоты, который есть у тебя, называется акрофобия. Замкнутых пространств у меня, кстати,
0: клаустрофобия.
1: И еще есть у меня странный страх, это клоуны.
0: О, разве?
1: Реально, с самого детства я их побаиваюсь.
0: Да ты что?
1: И этот страх тоже имеет название колрофобия.
0: Колрофобия. Я посмотри, теперь... на них смотрю и ржу, на самом деле.
1: То есть ты... А я плачу.
0: Фильм «Оно» ты не можешь смотреть?
1: Нет.
0: Да ты что?
1: Mm-hmm. Да.
0: Вау.
1: Самое интересное, боязнь длинных слов имеет официальное название. И вот оно, Сай. Гипопота, монстра, секси, педалиофобия.
0: Я там несколько слов послушал. Не все благозвучные. То есть пот, гипот, я слышал.
1: А гипопота, монстра, секси.
0: Секси.
1: Секс-кви.
0: Секс-кви.
1: Педалиофобия. Это просто как человек с этой фобией может выговорить это? Сразу в обморок шлепнется.
0: Зато кон педальный я запомнил.
1: Да, подшутили, конечно, над людьми, у которых есть фобия.
0: Разбудил!

0: если день начался, надо его прокачать.
1: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10,
1: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы в эфире говорили про отношения, устроили заседание музыкального суда, а также узнали секреты эффективного тайм-менеджмента. Не пропускай наше шоу с 7 утра по московскому времени. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят моим тёзкам, пока, Кать!
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Чёрный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа! Ну что ж, ди народ, зиба-зиба, что ты был с нами вот на протяжении 3 часов. И желаю, чтобы если что-то будет дешеветь в твоей жизни, чтобы это не была твоя зарплата. Услышимся через уже меньше суток, да, получается? А сейчас я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. До скорой встречи! Муа! Люблю! Не могу!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй.

0: 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Реклама. Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Мы в сети vk.com/dfm.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентисты 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений.

0: Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
0: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Tips Don't Lie только что в эфире радио DFM. Ну а нам доподлинно стало известно, какие такие бойз-бенды больше всего сейчас обсуждают в России.
1: Любопытно.
0: Так, например, среди отечественных мальчуковых групп больше всего упоминаются «Ласковый май» и «Дискотека Авария». А вот среди зарубежных BTS и, конечно же, Backstreet Boys. Ох, сколько же слез было пролито девчонками в 90-х из-за этой песни, да и не только. Достаточно было просто взглянуть на стену с их плакатом, и все начиналось по новой. Пока вы сладострастно предаетесь ностальгическим воспоминаниям, я, Артем Скорбогатый, попрошу вас не профукать розыгрыш нашего фирменного приза. Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос.

0: прошлом, а пока самое время поговорить с Леонидом, который находится в автомобиле, видимо. Леонид, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Да, всем. Я же угадал, вы в автомобиле?
1: Так точно.
0: Куда путь держите, уважаемый?
1: Работаем.
0: Хорошее дело. Время отвлечься. Буквально на парочку минуточек, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный приз. Игра называется Fake News. У меня для вас уже готовы ли они три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за дружкой вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете собственное пользование. Итак, в следующем летнем сезоне, Леонид, жители крупных городов смогут без какой-либо доплаты обменять свой легковой автомобиль на электросамокат или другой средство индивидуальной мобильности. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Ну, если в качестве залога, возможно, да, но если прям вот обменять, ну, навряд ли кто-то согласится.
0: В России предложили штрафовать магазины за неодетые манекены.
1: Ну, это могут.
0: Психологи заявили, что бездельничать очень даже полезно для здоровья.
1: Эти тоже могут.
0: Да и с победой тогда! Что уж тут греха таить! С победой, уважаемый Леонид! Вы большой молодец!
1: Круто.
0: Потому что мне даже не придется подводить итоги, ибо вы везде и во всем оказались правы! Ваш приз теперь официально оказывается у вас в кармане, точнее наш фирменный. Ну и осталось время на ваши фирменные приветы. Хотелось бы послушать.
1: Да, без проблем. Всем огромный привет! Всем, кто слушает DFM, те самые классные ребята, самые позитивные, жизнерадостные. И ничто никогда нам не испортит настроение, только сбой в радиоволне. Всем хорошего дня!

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru. 6 плюс.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная

0: Продукция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году в Санкт-Петербурге построили большой театр, который впоследствии получил название Мариинского. В 1923 в Москве на базе больницы графа Шереметьево открылся институт травматологии и неотложной помощи, который через некоторое время переименовали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. А в 1980-м с российского космодрома запустили корабль «Союз-37», в составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии – вьетнамец Фам Туан.
1: Молодец, красавчик!
2: О погоде.
0: Все вроде бы не так уж и плохо. Сейчас, по ощущениям, 22 градуса и облачно, а вот завтра уже до 23 и местами дождливо.
3: Но это не точно.
2: Реклама. Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Двигайся легко. 0+.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: «Магура» — отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом «Магура» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
8: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-700.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: You are not alone. Ты не одинок. Вместе с радио DFM. В аэропорту Пулково, дорогие друзья, рассказали о необычных находках. За первые полгода пассажиры забыли в терминале больше 15 тысяч предметов. И самыми необычными из них оказались бюст древнегреческой богини, 5 кубков, топор и бензопила. Жуть! У нас тоже есть для вас кое-что необычненькое. На очереди игра «Что было дальше?». По моей команде, пожалуйста, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш фирменный приз. Всем бодрого доброго! У микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня. Да и много не работайте, и мало тоже.
1: Радио DFM.

0: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

drums is by the fresh in house.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день загадывания желаний или же праздник тормоза. И целые сутки тормозить. Но только как? Решите, пожалуйста, сами. За рулем на светофоре или с ответами на вопросы.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, около 23 градусов и облачно, а вот завтра уже те же 23 и местами уже дождливо.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург, ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий. Пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Двигайся легко. 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Парни, ведется речь в этой песне. Билли Айлиш, Bad Guy, только что в эфире радио DFM. Ну а что до актуальных нашинских новостей, то госуслуги тут решили превратить в полноценную соцсеть. На портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Так что внутри сервиса теперь можно будет не только получать услуги, но и общаться. Главное, знаете ли, чтобы не было так.
1: Че, началось-то, ну... Нормально же общались.
0: На очереди игра «Слово дня». Играйте и выигрывайте наш фирменный приз, если вы настоящий грамотей. Ну, а если нет, то тоже играйте. Чем бог не шутит. Как только услышите, в общем, мой призыв, тут же дозванивайтесь в студию. Отгадывайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Объявляется небольшой перерыв.

Азии. Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз, и не иначе. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Выясним, кто тут из нас грамотей.

0: Так, дорогие друзья, давайте поприветствуем в прямом эфире на радио DFM Грамотея Виталия. Виталий, здравствуйте. Где вы, Виталий? Я вас не слышу, господи боже мой. О, во, слава богу. Почему у нас не прозвучали аплодисменты? Сейчас мы это исправим. Виталий, вам аплодисменты. Вот,
1: да. Прикольно.
0: Теперь все корректно. Виталий, вспомните, что было по русскому языку?
1: У меня был честно заслуженный трояк.
0: Спасибо. Спасибо огромное за смелость, как выясняется, и за честность. Давайте попробуем и посмотрим, насколько он был твердый. Вот вам новостной заголовок, Виталий, внутри которого для вас предательский или нет, мы сейчас это узнаем. Скрывайте слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, то все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, то с вас фирменные приветы. Договорились?
1: Окей.
0: Орнитологи напомнили, что нельзя кормить птиц хлебом, так как он в их желудке превращается в клейкую массу, которая не переваривается и вызывает заворот или заворот кишок. Виталий, выбирайте.
1: Заворот или заворот.
0: Заворот или заворот.
1: Заворот. Заворот, наверное.
0: Да не наверное, заворот. Точно. Не наверное, а точно, Виталий. Мне представляется, что это было достаточно просто, потому что слово-то на слуху. Вот я, если честно, чаще слышал заворот. А вы что?
1: Да я вообще впервые такой.
0: А, серьезно? Тогда вы просто угадали. Ну, Виталий, с тройбаном, красавчик вы.
1: Не, я логически мыслил, заворот, это, а заворот это я представил как за воротами, значит.
0: Ну, как бы то ни было, ваша логика сработала. У данного слова есть два значения. Давайте разбираться. Поворот и болезненное состояние. В первом случае ударение ставится на последний слог, а вот во втором на первый. И так как в данной ситуации речь идет именно о состоянии, соответственно, правильно говорить еще раз. Как, Виталий?
1: Заворот.
0: Да. Да. Виталий, вы... Большущий молодец, а значит, грамотей с троебаном. Как бы то ни было, мы дарим вам наш фирменный приз, а вы передаете свои фирменные привет.
1: Всем привет, друзья, хорошего настроения, легкого ветра по жизни, лайтового дней летних. Осталось еще впереди месяц август, кайфуем, оттягиваемся.
0: Вы услышали? Я, да.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что...

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, стало известно, что в историческом здании Верного депо на Комсомольской площади откроется новое культурное пространство для отдыха москвичей и гостей столицы. Само сооружение переоборудуют под выставочные павильоны, где можно будет проводить различные там тематические экспозиции, а во внутреннем дворе создадут территорию для сезонных мероприятий. В теплое время года там будут устраивать ярмарки, ну а зимой праздничные новогодние программы и концерты.
2: Потрясающе!
1: Помимо этого, милочка, преобразится и территория вокруг. От метро Комсомольская до гастрономического кластера депо проложат прогулочную зону с разноуровневыми террасами и верандами, а крайнюю платформу и пути Казанского вокзала, которые сейчас не используются, превратят в музей современной рельсовой техники.
3: Замечательно.
1: Пожалуй, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: О погоде.
1: Сейчас по ощущениям 23 градуса и облачно, а вот завтра уже те же 23 и местами может быть дождливо.
0: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Огрань 106-784-754-56-55.
0: Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты, отслеживай движение транспорта онлайн, уточняй расписание без ожиданий, пополняй тройку и покупай билеты на электрички на ходу. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Двигайся легко. 0+.
7: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Твой номер один.
7: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Лето, жара, солнце. Вот бы еще не на работе сидеть, да, а прогуляться. Вообще красота. Чего не хватает? Ну, конечно, конечно, мороженого. Но с этим главное не перегнуть, как вот парень в Ульяновске сделал. Он там украл 13 килограммов, внимание, алкогольного мороженого и съел все в одного. Поймали его, конечно, причем искали по запаху, судя по всему, учитывая, что мороженое алкогольное. Ну и теперь понятно, почему говорят «веселый мороженчик». Ясно, чего он веселится. Привет, ребята, здесь Женя Кротов. У нас, как обычно, классный час музыки. Ну и морозить долго не буду. Совсем скоро мы поиграем, и кто-то из вас получит наш мерч. Готовьтесь участвовать и слушайте трек под названием «Talk to you».

Мадор, да, проверенный трек про страну, который, кстати, вообще в честь экватора назван из испанского языка. Вот, пожалуйста, стоит им только чемпионат мира выиграть, так все теперь на испанском, да? Но нет, друзья, но у нас здесь неважно, как вы, в общем-то, на каком языке говорите, ну, если это не русский, тогда мы с вами будем определять, кто из вас более достойный в том, чтобы завоевать наш фирменный мерч. Да, друзья, будем бороться за него уже совсем-совсем скоро. И неважно, как у вас жарко, если вдруг нашу фирменную термокружку выиграете, сможете охладиться. Главное, ловите момент. Я совсем скоро снова здесь появлюсь и скажу, звоните нам, ну и после этого нужно будет всего лишь набрать первый дозвонившийся и получит шанс. +7 495 956 1012. Такой у нас номер, дерзай. Дайте, друзья, и пусть у вас все получится.

0: вечером будет 21 градус и облачно. Ночью ожидается плюс 16 градусов, тоже облачно с прояснением.
1: Реклама. Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. Весь город в одном приложении. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Строй маршруты. Отслеживай движение транспорта онлайн. Уточняй расписание без ожиданий. Пополняй тройку и покупай билеты на электричку.

0: имеются ограничения.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%.

все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru.

0: кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте – 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм.

0: Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед.

0: на lada.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Up the next. А дальше.

0: Ну а сейчас мы будем отдавать мерч. В этот раз у нас участник не постеснялся и никуда не убежал. Его зовут Дмитрий, он с нами на связи. Давайте пообщаемся. Дим, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Привет, привет. Ты у нас из города Набережные Челны. Давай рассказывай, как у тебя вообще настроение? Что оно у тебя поднимает его?
1: Настроение, да, было и так замечательно.
0: Ой.
1: До того, как дозвонился на радио DFM, оно стало прям вообще на высшем уровне.
0: Будем надеяться.

0: Друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже. Что со мной никто? Извиняюсь. Кондиционеры. Вот, все. Я тоже могу не только поругать, но и похвалить матом, и тоже люблю смеяться до слез. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 23 июля 2026 года. Это четверг, между прочим, завтра пятница. Но это так, как говорится, разгорячить немножечко нашу аудиторию. День дачника отмечают сегодня. Всемирный день китов и дельфинов. День не в

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм.

обязательно при этом оставаться в одиночестве. Вообще для одиночества этот день совсем не подходит. Что нельзя делать в 10-й лунный день? Предаваться унынию, искать одиночество. Замкнуто сегодня перекрывает канал удачи. Проявлять скупость как душевную, так и материальную. Ссориться с родными и близкими. Разлад, который начался сегодня, может пустить глубокие корни. Работать на износ в одиночку. Успех придет только через сотрудничество. Игнорировать семейные традиции и просьбы старших. Тоже вот ни в коем случае сегодня нельзя. А что можно и нужно? Навещать родителей, собирать семью за одним столом, начинать строительство дома или ремонт, мириться с теми, с кем были в разладе, изучать историю своего рода, составлять генеалогическое древо, сажать деревья, работать с землей. И сегодня вот хорошо заключать партнерские.

0: заморачиваюсь с вейниками, маслами ароматическими и прочей-прочей историей. Мою баню никто забыть не может. Лучше всех готовлю шашлык. Это уже от Антона. Он всегда идеальный, я делаю в разных маринадах, экспериментирую. В общем, никогда не сгорает, всегда очень круто получается.
1: Красавчик.
0: Похвастался. А вы знаете, а я прекрасно и профессионально клею обои, но друзьям об этом никогда не говорю, а то припашут все как один.
1: Игнорирую людей. Талант, к сожалению, не оценен финансово, но очень помогает в жизни. Распытываю узлы и гирлянды. Даже это очень дело люблю, но никто, к сожалению, за это не доплачивает. Еще одно сообщение. Доедаю за детьми профессионально. Платят только едой, наличными никогда.
0: Взглядом

0: сердца нет. Просто называйте его морским ежом. Он все поймет, а если не поймет, так ему и надо. Так, правда, что Шурин это двоюродный брат? Нет, это брат жены. Правда, что Луна, как и Земля, тоже вращается вокруг своей оси? Да. Правда, что музыкальный инструмент треугольник по-другому называется трифон? Нет. И правда, что борщевик получился название в честь растения борщевик? Удивительно. Но это действительно так. Но только не в честь ядовитого, а съедобного сибирского борщевика. Давайте поаплодируем.
1: Луиза, аплодируем вам. Вы стали победительницей. Вручаем фирменную кружку от Радио ДФМ.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
2: Хочу передать привет своему любимому человеку, Азату, и своим детишкам, которые купаются. Все.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует.

0: В Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2000.
3: Банки и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря –

теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Турбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем.

0: радиоуправляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru.

0: творчество. Это Макс Ветер написал в группе Радио ДФМ ВКонтакте. От Надежды сообщение: профессионально и совершенно бесплатно могу выслушать. Кстати, талант, Надежда, талант, правда.
1: Вообще, люди, да, больше любят говорить, чем слушать, да. Поэтому хороший слушатель — это, между прочим, ценность. Ныряю бомбочкой в бассейн. Ой, почему-то, когда слышу про бомбочку, сразу вспоминаю туриста в Египте. Это было, по-моему, ну какой-то там 11-12 год, когда по всем новостям, все уже забыли, а я помню, когда турист убил акулу попой. Вот этот вот заголовок такой гречащий, естественно. Я сразу думаю, что такое, что такое? А это пьяные туристы, значит, решили ночью искупаться в Красном море, а там нельзя ночью ни в коем случае вообще заходить в воду.

Завтра обещают до 23. И тоже возможны осадки. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 84%. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 22 градуса со знаком плюс. Я бы очень хотела посмотреть в глаза тем синоптикам, которые нам говорили, ну, примерно в феврале, что нас ждет аномально жаркое лето. Ты помнишь, я еще говорила по этому поводу, что когда они такое говорят, сразу будет дождь все время. Вот. Ну, я не знаю, может, это, конечно, аномально жаркое лето.

0: с вечером.
1: Абсолютно. Так, а мы сегодня обсуждаем с вами следующее, друзья.
0: Что вы делаете как профессионал, но вам за это не платят?
1: Ну, вот тут еще хвастаются, что очень хорошо готовят. Вообще, кулинарные вот эти вот все старания, естественно, они как-то редко оцениваются нашими близкими, когда человек там придумывает весь вечер, что приготовить, что как удивить. Потом... Ну да, вкусно.
0: А
1: ну
0: да. Соли.
1: Да, мазика можно еще? А она там, знаете, она там специю каждую, все на своем месте. То есть все вот это вот так вот любовно вычисляется и до идеального вкуса доводится. Мазиком и кетчуп еще захвати из холодильника.

0: ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, еще раз напоминаем, что сегодня 10-й лунный день, и что это означает в любви и бизнесе. Общение с окружающими будет плодотворным, групповая работа также принесет хорошие результаты. Прощайте обиды, дайте зажить старым ранам. В отношениях с возлюбленной или с возлюбленным избегайте конфликтов. Лучше устройте романтический вечер и проведите день вместе на природе, в кругу семьи, в поездке. День очень удачен для заключения брака.

0: качество. Есть люди, которые будут бегать за ней полдня и не словят, а есть те, которые раз и готовы. Вообще, конечно, живодерство это все. Хорошо, разбираюсь в музыке, но мне за это никто не платит. Что еще?
1: Помогаю коллегам с установкой программ на комп или телефон. Не все коллеги с этим справляются. Надо, в принципе, уже тарифы вводить за помощь. Мог бы легко подрабатывать фотографом. Постоянно приходится фотографировать жену. И Дмитрий пишет, раздает жизненные советы, Дмитрий. Вот только вот за это не платят деньги. Кстати, многие вот за такие марафоны советов даже, знаете,

0: Богуслава, кто здесь?
1: Дозвонилась Надежда из Краснодара. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Надежда как раз будет объяснять слова для Натальи из Рязанской области. Наталья, вы с нами?
3: Да, здравствуйте.
0: Ну что, девочки, надеюсь, у вас все получится. Слова надо признать. Кстати, можно менять их словами. То есть, может быть, какое-то вам покажется легче объяснить. Можете его первым объяснять, а не то, которое мы озвучили первым. В общем, на старт, внимание, поехали.
2: Транспортное средство для перемещения.

0: Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

Кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. 12 ноября. Сделаем из

Oriflame, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: тоже.
1: Полчаса, и все, у тебя три ведра. То есть, а вот как раз вот эта вот охота, она же потому и называется грибная охота. Да, потому
0: тихая
1: что
0: охота.
1: Тихая охота. Потому что это ты же охотишься. А так это вот ты пришел, просто срезал и пошел. Ну, не знаю, такое. Удовольствие от этого супер-пупер такого уж прям не получаешь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. А может быть, это вы.

0: Ко мне часто обращаются с заставлением корпоративных писем, и чтобы я проверил ошибки. У меня профессиональное филологическое образование, но работа не по специальности, а могла бы разбогатеть, если бы мне за это доплачивали.
1: Профессионально подшиваю шторы. Все всегда просят, зная, что у меня есть машинка, и что я это, в принципе, делаю неплохо, и всегда приносят мне свои шторы, чтобы я подшила. Профессионально осуждаю мужика. Пишет нам Светлана. Любого могу осудить.
0: Будьте любезны, осудить, пожалуйста, моего мужика. Сейчас обращается, да?
1: Нет, вы знаете, вот меня иногда раздражает, когда ты подружке, например, рассказываешь, жалуешься, а она вдруг встает на его сторону. В смысле? Я считаю, это предательство. Я вот никогда так не делаю. То есть, если ко мне приходит подружка,

0: включи тусовку.
1: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждый.

Стадиум. Вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
1: Первое место.
0: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM. DFM Top 30. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте